0: Верно.
1: Правди.
0: Я помню, конечно, на ретриты и сомнения ваши, достаточно больше вышло в этом.
1: Справа.